0: Вече на снимки осима у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан от своего продавача потранжите комплект книга за вашу библиотеку по сниженой цени.
0: Решавайте Джердан, читайте више.